0: Валяв маля.
1: Оля, это и малем малем кабу. Малем малем пару. Как посоку малем малем. Э? Малем малем пару. Ой, да. Раз, и как бы и шнур шпон. Ай, сэль. Сэль, так им тарвать не, так им тарвать не. Тем же, когда я кинул на себе тему, только ситуация не устава, не устава, не устава. Одна вещь, но сколько им же завели на руки проект, а музыка тут кай порозвозит. А ведь закон тест, у технологии, это технология, сообщит, это технология. И вы поишь, а технология, ведь с тобой фаня, понимаешь? Я вам за это дыхи, по кому я не буду. Deci stau mai lungă bun. Nu aveți să ne-ați încontrat de aici. Nu, aici tu. Tu ți-a păsați. Tu ți-a păsați. Tu ți-a păsați. Tu mă... Ah, că stau mai lungă bun. Vă mai vora el. Vora... Cântă să nu-mi cântă. Să ai eu mai lungă bun. Cocetă nu crezi cântare, eh? Cântă să o temoză.